Babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe, babe,

обалывается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76, самый натуральный засранец.